подойдите и примите от губ моих последнее тепло. О, Хармиана славная, прощай, прощай надолго, Ира. Что такое? В моих губах таится яд ехидный. Ты вдруг упала, умерла мгновенно.

смертью, и узел жизни, спутанный и крепкий, вмиг острыми губами рассеки. Тише, тише, тише. Иль ты не видишь на моей груди сосущего ребенка? Он свою кормилицу навеки усыпляет. Свежо, как воздух, и сладко, как бальзам, и так чудесно. Антоний мой, нет, и тебя возьму, иди сюда, чего ж мне медлить больше? Бедняжка, дурочка, пропитанная ядом, ну, злись и торопись. О, если б даром слова владела ты, когда б я услыхала, как Цезаря великого зовешь ты ослом безмозглым.